эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

Привет, это DJ Фил. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.

установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Но это ей не помогло. Are you with me? I wanna dance by water

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: сегодня местами дождь.
1: Ну, а если не будет, значит, вы были не в тех местах.
2: 1974 is the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.

Приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Dance Radio.

0: реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.

чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, тебе зуб-то удалили, а новый не поставили. Быстро на имплантацию.
2: Дорогая, я цвет коронки выбираю.
1: Цвет твоего зуба, как и твоего галстука, выбираю я. Дима, едем в Приму.
3: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А.
7: Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
2: История мужских стрижек. Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает его свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носит

0: вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина, 32.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Geland J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Geland J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: умелые руки и стройные ноги растут из одного и того же места.
1: If I can live through, we've lost dancing.

what comes next will be marvelous.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

привет! Это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.

0: Рекорд реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
15: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: В ленте любимые продукты еще выгоднее. С карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дим, а чего ты мамины блинчики-то не ешь?
2: Да зуб болит.
3: А доктор тебе говорил, придется удалять.
2: Фаина Тарасовна, да знаю я, но боюсь.
3: Не бойся, я тебя за ручку подержу.
1: Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
8: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: покупок месяца.
1: JQJ6 отправиться в путешествие с близкими.
0: А мода C5 добавить стиля.
1: JQJ7 впечатлить друзей.
0: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь, сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан Баттега, Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
5: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Возможна реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
10: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Открытие банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АО ТБанк». 0+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Топ покупок месяца.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
8: А мода C7 собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
3: Лента. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, а мне пойдут виниры?
2: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
1: А я хочу премиум.
3: Кольцо купи, в ресторан своди.
1: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология «Прима Дент Плюс» на Октябрьском, 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

У нас начинается 954 выпуск. Многие наверняка слышали, что в Стамбуле отменили шоу «Анима». Но Радио Рекорд спасет этот вечер. Потому что сегодня победитель конкурса с рекордом на «Аниму» Богдан зажигает на эксклюзивном шоу-кейсе фестиваля «Белое». Рекорд и «Фаствей» перенесли тусовку прямо на яхту посреди Босфора. Белоснежная палуба, вид на два континента и сет от «Честер Янг» прямо под водой. Да, это звучит интересно. Богдан, отрывайся за всех нас, ждем крутых сторис и фотографий. Ну а мы начинаем наш суперчарт. 33 место, здесь как раз-таки «Анима» и «Волкодер». Беда, как водится, приходит не одна.

На 32-м месте суперчарта только что прозвучала первая новинка этой недели — трек «Миллионник», который когда-то в 2009 году родился из простой телефонной диктофонной записи в греческом ресторане. Встречайте мощное обновление евроденс-хита «Том Боксер», «Олексо», «Алекс Маконда», «Антония», так называется «Морена» в суперчарте.

продолжается. Вторая новинка, 29 место. Мичико, один из самых ярких международных танцевальных релизов лета 2026 года. Настоящий глобальный хит, собранный из трех континентов. Румынский продюсер DJ Годжа, американская звезда Джейсон Друло и бразильская певица Мелоди. Музыка действительно объединяет мир, и этот трек тому доказательство. А еще самое важное, этот трек написан нейросетью. Джейсон Друло.

0: Чтобы в эфире прозвучала третья новинка этой недели, композиция под названием «Let Me Be», которая буквально захватила планету, удерживая первую строчку мирового Шазама больше месяца. Виртуальный проект, а соответственно еще одна нейросетевая работа «The New Second Voice». Ну и румынский хитмейкер DJ Dark, они виновники этого успеха. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Привет, это диджей Демиксер и шоу Клаб Чарт.
2: Топ-30 лучших клубных хитов и EDM-новинок.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
1: У нас здесь продолжается 954-й выпуск Суперчарта. 25-я строчка, Робин Шульц и Watermat. Трек называется Take It Slow. Трек поднимается на 4 позиции вверх.

0: Graceland от продюсера Yearbox. Это пример интересного направления в танцевальной музыке под названием «Винтажный хаус». И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.

31-м Хюгель. 30-е Тони Dark Eyes. На 29-м свежак от диджея Годжа и Джейсон Дерула. На 28-м Тиесто и Оливия Себастьянелли. На 27-м Афроджек. 26-е место The Second Voice. На 25-м Робин Шульц. 24-е место это Карфиш. На 23-м Бабина. 22-я позиция Дали. На 21-м Airbox. Кстати, друзья, предстоящий осенний сезон насыщен впечатляющими мероприятиями. Радио Рекорд делится афишей своих ивентов. Итак, в Питере самое красивое и масштабное шоу «Белая снежная королева». Это октябрь месяц. В Москве гремит пиратская станция «Рагнарёк». И, конечно же, обе столицы встретят новые долгожданные эпизоды трансмиссии и супердискотеки. Вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. 20-я строчка. Здесь Дипло и...

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: Рекорд суперчарт.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
0: Суперчарт-флэшбэк. Лидеры прошлых лет.

Это суперчарт о рекорде. На 11 месте Боб Синклар и Кайза. Называется I Can't Wait. Тот факт, что Кайза сегодня танцует на сцене и записывает треки с Бобом Синкларом, настоящее медицинское чудо. Если вы не знаете,

0: научилась переносить яркий свет и шум. Врачи сомневались, что она в принципе вернется к нормальной жизни, но Кайза смогла полностью восстановиться благодаря терапии и железной силе воли. Ну и мы подошли к десятке лучших суперчарта. Правда, сейчас давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. 19 место Тиесто и Брайан Грейс. На 18-м Дон Диабло и Уиз Халифа. На 17-м месте Фишер. 16-е место Тиесто. На 15-м Робин Шульц. На 14-м Карлита и Софи Такер. На 13-м Кункс. 12-я позиция – это Хюгель и Дэвид Гетта. На 11-м Боб Синклар и Кайза. Рекорд Суперчарт в эфире продолжается. Это были треки из второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих боевиков этой недели. Открывают десятку лучших Биби Рикса и Фейтлесс с треком New Religion.

0: на первом месте разместился на этой неделе. Давайте вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Биверикс и Фейтлесс. Десятая. Медуза на девятом. Анима и Джорджи. Восьмое место. Авалон Рокстон на седьмом. Пауза. Шестое.

0: 10 по 2 в рекорд суперчарте. И настал момент назвать победителя этой недели. Итак, лидером 954-го суперчарта становится итальянский диджей-дуэт Ave с треком Meet Me in the Dark. Парни выпустили свой хит на легендарном лейбле Spinning Records, и работа мгновенно завирусилась в TikTok, а на YouTube-канале Spinning Records трек пробил отметку в 3 миллиона просмотров, сделав парней главными итальянскими хитмейкерами. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавления треков, избранное на сайте и в мобильном приложении Radio Record. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист можно находить в наших Telegram и Макс каналах плейлисты Radio Record. Все находите по хэштегу суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. И вообще остаемся на рекорде, потому что сегодня в 9 вечера стартует клаб-чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки, а в 22.00 Виолетта начнет вечеринку в прямом эфире Record Party. Это был 954-й суперчарт, с вами DJ Фил, берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми. Пока!
1: Рекорд суперчарт.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
0: «Рекорд». Реклама.
2: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
3: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
8: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
1: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя оно получило от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
2: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
3: Да вы что?
2: Доча, скажи ему.
4: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
5: Куда?
4: Дима, едем в Приму.
1: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
8: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».
2: «Рекорд». Реклама.
3: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
4: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Чарт. Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Друзья, всем большой привет. С вами DJ D-Mixer, Дмитрий Гуменный. И мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. И по традиции у нас на 30-м месте новинка Дон Диабло, Plain Jane.

0: На 29-й строчке свежая работа от Волкоде и Королова. Далее еще одна свежая работа. На 28-м месте у нас Гум-Гам.
1: Рекорд Клаб Чарт. 28-е место.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу «Рекорд Пати».

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
4: Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике «Subfocus» с композицией «Tidal Wave».

0: Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. И стартует у нас эта замечательная тройка с композицией Валкода «Unique Moment». Далее на втором месте «Адриатик» Клоуза. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое победное место врывается с шестой позиции «Проспа» с композицией «Good Girls», чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами был диджей Демиксер, Дмитрий Гуменный. Вы слушали «Рекорд Клаб Чарт», и с вами мы встретимся ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем большое пока!
1: Рекорд Клаб Чарт.

очень простую вещь в эту ночь. Не сидеть дома без причины, потому что сегодня официальный день для того, чтобы найти повод куда-нибудь выбраться. Ну а если вы уже где-то тусуетесь, рассказывайте, где и как, может быть, на концерте, на вечеринке, на даче, в машине, в бане или все-таки под пледом. Для этого у нас есть чат мобильного приложения «Рекорд» и наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Оставляйте там все ваши комментарии, пожелания, приветы. Ну и вообще хочу понять, где сегодня отдыхает самая веселая компания. Поэтому, друзья, делайте это прямо сейчас. Это все шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Делаем громче и погнали!

Первый, передаю привет самой веселой компании. Деревня Чудукас и улица Лесная. Второй день играем в карты под вашу отличную музыку. Прекрасно, друзья. Привет, рекорд. Отдыхаю после отдыха дома и 8 месяцев без разных напитков. Всем большой привет. Это Юра. Прекрасно. Вот пишет Марат. Виолет, привет из Перми. Ну что, наконец-то я закрыл свой гештальт, который длился аж целых 7 лет. Повторюсь еще раз, я наконец-то съездил на гору, которую мы планировали съездить 7 лет. И туда-обратно ехали 24 часа на машине, из которых 10 часов по грунтовке. Но ради этой красоты можно было съездить. Поднимались туда 3 часа. Кому интересно, могу скинуть ссылку, пишет нам Марат. Сам сейчас отдыхаю и отхожу от самого тяжелого путешествия. Ну а тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Марат, спасибо тебе и поздравляю вас. Вы это сделали. Большие молодцы. Мне кажется, это действительно хорошее такое бодрое путешествие. Дай бог всем и каждому, да, оказаться тоже на этой горе. Ну и, конечно, провести время с пользой и делом. Это вот что может быть лучше, правда? Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата.

Вечера, друзья. Кто вместе с нами? Переходим к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Валерий. Привет из бани, на минуточку, да? Большая жора, всем рекорд. И еще Валерий прикрепляет фотографию в ванной шапке в виде оленя. Очень вам идет, кстати, Валерий. Замечательное фото. Спасибо, что прикрепили. Если бы не это фото, сегодня бы вечер не удался бы. Вот 100%. Пишет Надежда. Добрый вечер. Виолетта и рекордосы. Всем моим человечкам сладкий вкусняшковый привет. Ох, Надежда какая. Вы сладенькая. Пусть все случается, происходит, продвигается, движ, это жизнь. Погромче музыку и погнали. Тунс-тунс. Всех субботой. Отличных выходных. Ваш вкусняшка, пишет Надежда. А вот пишет Надюшка Чиндина. Виолет, привет. Передай, пожалуйста, привет моим родным и близким. Пусть каждый момент сегодня им всегда будет наполнен уютом и гармонией. Пусть удача и здоровье сопутствует вам во всем. И всегда здоровья, счастья, любви и успехов. Как будто бы день рождения, да, сегодня у всех нас вместе взятых. Продолжает Надюшка. Успехов, благополучия, исполнения желаний и только всего самого наилучшего. Отдельный привет моей единственной любимой племяннице Викусе. Она самая лучшая, хорошая, вредная, но такая любимая и самая прекрасная девочка на свете. Мы ее безумно любим. Надюшка, присоединяюсь к твоим словам. Спасибо, они действительно классные. Ну, а ваши приветы будут зачитывать уже скоро при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте их туда прямо сейчас, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Рекорд.

В эфире главная танцевальная вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Владимира. Добрый вечер, «Рекорд» на связи, Нижний Новгород. Ну что, закончилась эпоха моей старой работы. И уже вот увольняюсь, получу выплату и буду оформляться и устраиваться на новую работу официально. Также я стал каждый день слушать «Рекорд». Надеюсь, команда «Рекорд» будет знать про меня. Я начал хорошо спать. Сегодня я готовил ужин, в итоге все получилось. Владимир, как всегда, молодец, красавчик. Ну и пишет, зажигаем по полной. Естественно, сегодня только так. Да и каждый раз, что уж там. Добрый вечер, Виолетта. Мы сейчас с родными в дороге. Были на трехдневной поездке. Желаю прекрасного вечера и не менее прекрасной ночи. Надеюсь, жизнь у всех будет только хорошая и позитивная. Пусть все, что вы запланировали, обязательно сбудется. Передаю привет всем слушателям Радио Рекорд. И отдельный привет Вадиму и Катерине. Я их очень сильно люблю. Ваша Танюша. И еще привет, Виолетта, привет, Рекорд, честная компания. Передаю привет Пламенный еще в город Екатеринбург. Наденьки, как ты там, родная? Срочно напиши мне, пишет Евгений Юрьевич. Ну вот такое послание, да, одобряю. Здравствуйте, пишет Ирина, в этот прекрасный осенний вечер. Передаем привет в село Афанасьево. Желаем всем приятного времяпровождения. Еще Рекорд лучший. Передайте, пожалуйста, привет моей ведьмочке. Сидит, сухарики жует с плохим настроением. У нас сегодня день города, вообще-то Ульяновска. Поздравляем, поздравьте, пожалуйста, наших граждан и гостей. Поздравляем, поздравляем и всего-всего самого классного вам желаем. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

Птушкина. И прямо сейчас отправляйте ваши комментарии, пожелания, приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Через пару минут зачитаем и послушаем голосовые ваши сообщения при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Вы можете их также отправлять. Если есть чем поделиться, что рассказать, обязательно это делайте. Ну а мы же все здесь услышим. Это все.

В эфире вечеринка шоу Рекорд Пати. И напомню, друзья, прямо сейчас мы продолжаем зачитывать ваши приветы и послания. Меня зовут Виолетта Юшкина. Если вы еще не в курсе, куда отправить свой привет, то можно это сделать при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Пишет нам Михаил. Виолетта, передай, пожалуйста, привет моим любимым доченькам. Одна работает, а вторая дуется на меня. Я вас всех одинаково люблю. Вот, видимо, ваш папочка пишет. Девчонки, не обижайтесь, да? Привет, Рекорд, от Антона. Передаю привет Вике, Арине, Владику. Большое спасибо, Рекорд. Всегда пожалуйста. Передайте, пожалуйста, привет Юрий из Череповца, Юрочка. И вам привет такой активный. Еще хочу передать привет харизматичному, талантливому музыканту Алану Газаеву. Твои фанаты ждут, когда твои песни однажды будут крутить на всех радиостанциях. 100%. И это вот такой пламенный привет от Карины. Друзья, если и вы желаете отправить ваше послание, делайте это прямо сейчас при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Я же зачитаю все ваши сообщения и, конечно же, послушаем голосовые. Друзья,

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: продолжается наша вечеринка. Это шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот в эфире я уже не одна, а с нашим слушателем Алексеем, который оказался 30-м, приславшим наше кодовое слово «Игра» в чат нашего мобильного приложения «Рекорд». Алексей, привет.
1: Привет, Виолетта.
0: Алексей, ну что, я тебя поздравляю. Во-первых, ты уже оказался здесь, в эфире «Рекорда». А во-вторых, сейчас мы будем еще и с тобой мерч наш фирменный разыгрывать. Скажи, готов ли ты?
1: Готов.
0: Прекрасно. Тогда поговорим с тобой о ближайших наших событиях, интересных мероприятиях. И надеюсь, что ты знаешь о многих из них. Давай как раз-таки это проверим прямо сейчас. 31 октября в Москве будет классное событие под названием «Каким твоя задача угадать?». Супердискотека 90-х, пиратская станция или же трансмиссия «Портал», как считаешь?
1: Я думаю, что дискотека 90-х.
0: Дискотека 90-х, да? Так, ну, уверенным прям, вот, решил.
1: Наверное, я, по-моему, рекламу видел.
0: 31 октября, правильно понимаю?
1: Да.
0: Ну, это, к сожалению, ошибочка вышла, потому что 31 октября у нас состоится пиратская станция в этом году. Но ничего, Леш, давай тебе еще один шанс дам. Соберись. Вот вспомним теперь 3 октября. Немножечко пораньше, да, будет тоже мероприятие. И давай подумаем, что это может быть. В Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Первый вариант – трансмиссия «Портал». Второй вариант – супердискотека 90-х или же «Белая снежная королева».
1: Белая.
0: О, ну вот тут вот ты прав. Вот тут вот ты угадал, Алексей. Я тебя поздравляю за твою смелость, за твою отвагу и, прежде всего, хорошее настроение. Мы дарим тебе наш фирменный мерч за то, что не побоялся, ну и вообще 30-м оказался. Давай передавать кому-нибудь приветы, для кого они будут.
1: Привет Оксане. Хочу передать привет Антону. И поздравить его, что его дочка пошла в первый класс. Первый раз.
0: Замечательное событие. Мы присоединяемся к поздравлениям.
1: Да. Ну, все, наверное. И Саньку как. Вот.
0: Ну, конечно. Куда же без Санька-то, да?
1: Конечно. Чтобы всегда попадались хорошие водители.
0: Отлично. Ну, в таком случае хочется всем Санькам, да, передать привет. Если вас зовут Санек, вам отдельный жаркий пламенный привет от всей станции «Радио Рекорд». Алексей, тебе большое спасибо за участие. Ну и еще раз поздравляю. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Вы помните, что это такое, да? Вы знаете. Так что сегодня в любом случае будет жарко. Оставайтесь вместе с нами. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

новый час нашей вечеринки «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, что стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, находим вторую половинку друзей, да и просто классных, интересных людей при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте прямо сейчас о себе там, делитесь, сколько вам лет, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Не забывайте прикреплять ваши фотографии и давайте так, сегодня будет топ-3 неожиданных факта о вас. То, что не знает никто, пусть сегодня узнают многие. Но надеемся на что-то приличное и приятное. В общем, рассказывайте, делитесь, не стесняйтесь. Сегодня можно все. Это шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Привет, Москва, 43. Коллекционирую, иногда пишу электронную музыку. Красавчик, точно наш человек. Всем доброй ночи, Питер и Приморский район на связи. Славян пишет. Москва на связи. Всем прекрасных выходных. Дмитрий пишет. Питер, салют. Всем доброй ночи. Так, а где же наши девчонки? Девчонки, а вот и Ксюша вместе с нами. И так, еще кто-то вместе тоже с нами. Давайте, девчоночки, рассказывайте активнее о себе. Вот пишет нам еще Евгений Юрьевич. Желает просто хорошего эфира. Спасибо большое. Друзья, напомню, что вы можете отправить свою анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Рассказывайте, делитесь фотографиями и не забывайте прикреплять пару фактов также о себе. И давайте, друзья, мы продолжаем. Это все шоу «Рекорд Пати».

продолжается наша рубрика «Знакомство» здесь, в эфире «Рекорда». Кто вместе с нами? Всем добрейшей ночи, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И прямо сейчас давайте перейдем в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Посмотрим, кто же еще желает познакомиться. Вот пишет Эля. Добрый субботний. Рада, что попала в чат. Часто интересное общение выходит. Ох, Эля, какая сегодня игривая. Друзья, если и вы хотите познакомиться, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Сотни слушателей ждут вас. Да что уж там сотни, тысячи. Много интересных людей, знакомств, ну и, конечно, позитивного вайба. Друг другу мы готовы подарить, поэтому знакомимся, общаемся. Рубрика «Знакомство» специально для вас. И давайте еще почитаем пару приветов. Вот Евгений Юрьевич пишет: «Привет, Виолетта, как всегда, хорошего тебе эфира. Спасибо всему рекорду и аудитории. Привет, отдельно хочу передать привет Анютке из Сургута. Спасибо, дорогая, ты настоящий друг. Напиши мне, если услышала привет». А далее пишет Евгений: «Светлана, жду твой лук с обновкой». А Вадим пишет: «Полоцк, Беларусь на связи». Круто. И еще давайте вот такой вот. Передайте, пожалуйста, привет моей замечательной Маше. Очень хорошо. И еще хочу передать привет Иванову Саше из Красноармейского района. Спасибо большое за гостеприимство и за отличную игру. Всем привет из солнечной Чувашии. Всем хорошего вечера и отличного настроения. Друзья, да будет так. Впереди еще больше у нас классной музыки и хорошего настроения. Ведь это все шоу «Рекорд Пати». И мы двигаемся дальше.

Завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется и мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер CBL, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

brain stay dark, club me.